Дио, как є наша срака, а на треза маришка, послуша гаже всака, чорна-бела писана, але па ардича, ой ти наша срака, тоги наша среча.

Ё, как є наша срака, а на треза маришка, послыша гаже всака, чорна-бела писана, аліпа ордича, ой ти наша срака, тоги наша среча.